0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую субботу с 15 до 16 часов на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне, а также в интернете по адресу radio-fry.de.
2: Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции. Рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день, уважаемые господа, милые дамы, дорогие товарищи! В эфире 1086 выпуск программы «Радио Грюневере». У микрофона Геннадий Колмогоров. Сегодня 4 июля 2026 года, а если вы нас слушаете в повторе, то раннее утро воскресенья 5 июля. Я коротко познакомлю вас с содержанием нашей сегодняшней программы. В начале эссе, ну или, скорее всего, обзор основных событий в жизни Романовской Российской империи, Российского государства до 1917 года. А далее по архивам нашего радио. 20 лет назад мы записали интервью с интересным человеком Натальей Исаевой. Приятного вам часа. Guten Tag, liebe Zuhörer, am Mikrofon ist Gennady Kolmogorov. In heutiger Sendung Sie hören die Geschichte Russland Imperium bis zum Bolschewiki. Und dann Natalia Isaeva aus Gera. Viel Spaß beim Zuhören.

Сегодня история России после Рюриков крупными мазками. В 1598 году со смертью Федора Ивановича династия Рюриковичей пресеклась. Она правила русским государством на протяжении нескольких сотен лет. В стране наступает смутное время. Появляется множество претендентов на титул царя, в числе которых самозванцы, утверждающие, что принадлежат к роду Рюриковичей. Швеция и Речь Посполитая не остаются в стороне. Они продвигают собственных претендентов на русский престол. В ходе польско-литовской интервенции польский князь прибывает в Москву и становится новым царем. Но вскоре происходит восстание, и его изгоняют. В 1613 году Земский собор избирает нового царя. Молодой боярин Михаил Романов становится родоначальником новой династии. Ему достается разрушенная годами войн и смуты, разоренная бедная страна. Польская и шведская армия по-прежнему оккупируют российские территории. Для восстановления государственности Михаил обозначает две цели – обеспечение мира и стабилизации экономики. Я бы слово «экономика» заменил на слово «хозяйство». Не имея боеспособной армии, при помощи переговоров царь добивается перемирия со Швецией, а затем и с Польшей, это уже 18-й год. Ради этого ему приходится отказаться от многих территорий, потеряв выход к Балтийскому морю. Тем временем казаки, землепроходцы, новые колонизаторы без особого сопротивления продвигаются на восток, за Урал. В 1639 году исследователь Иван Москвитин достигает побережья Тихого океана. Южнее исследования окрестностей реки Амур приводят к первым контактам с Китаем. В 1648 году Семен Дежнев, первым из русских, пересекает пролив между нынешней Америкой и Россией, позднее названный Беринговым проливом. По всей стране происходит череда восстаний, вызванная многочисленными налогами, введенными для восстановления хозяйства страны. Алексей Михайлович, следующий царь, устанавливает порядок путем закрепощения крестьян. Крестьяне лишаются права уходить от своих господ, и те получают над ними полную власть. Хозяева несут ответственность за сбор налогов от имени государства. Польша и Литва образуют Речь Посполитую, завоевавшие большую часть территории бывшей Киевской Руси. Эти земли, в основном православные, предоставляют относительную свободу для проживающих здесь крестьян и казаков. Местная же польская знать хочет обратить их в католицизм и закрепостить. Начинается вооруженное восстание против поляков и евреев, которых убивают за организацию сбора налогов. Патриарх московский Никон, высший представитель православной церкви, в 1652 году реформирует церковь, тем самым создав раскол и, по сути, гражданскую войну. Многие русские отказываются воспринять новые обряды и новые книги. Россия оказывает поддержку казачьему восстанию в Речи Посполитой, что приводит в 1654 году к войне с Польшей. Спустя 13 лет Россия побеждает, присоединяя к себе большую территорию, которую называет Малороссией. Со временем права

на днях для себя исполнителя, певца. Да, певец, то есть ноты поет точно Николай Емелин. Все его песни вот в таком примерно стиле. И это вызывает потрясающие эйфорические чувства прямо у всего зала. Я смотрел его концерты как раз. И вот после одной такой песни, которая посвящена временам Степана Разина, сегодняшним размышлениям об этом в исполнении Николая.

Николая Емелина, автора и исполнителя, вы слышали на радио Грюневели. А мы продолжаем историю романовской России после Рюриковичей. На Дальнем Востоке растет напряженность в отношениях с Китаем из-за споров по контролю над бассейном реки Амур. Чтобы избежать войны, Россия отказывается от своих планов на этот регион. Новый царь Петр I гораздо больше заинтересован в западных землях. Он организует посольство из 200 с лишним человек и сам присоединяется к нему инкогнито с целью больше узнать о европейцах. Царя особенно интересует Голландия, великая морская держава. По возвращению в Россию Петр намеревается оснастить страну современным военным флотом. Но для этого нужен доступ к Балтийскому, в том числе морю. То есть надо победить могущественную Швецию, которая перекрывает этот самый доступ к Балтийскому морю. После присоединения к антишведской коалиции с Данией и Саксонией русская армия осаждает Нарву, но терпит поражение от шведов.

После этого шведы идут на Польшу и Саксонию. Это дает Петру необходимую передышку для усиления армии и возобновления наступления. Одержав победу в устье реки Нева, он решает основать там город, который называет Санкт-Петербург. В 1707 году шведская армия одерживает победу над Саксонией с ее Дрезденом и движется на Москву. Из Риги идет шведское подкрепление, подвозятся припасы. Но Карл XII идет в Малую Русь, где ожидает найти поддержку казачества и изобилие припасов. Петр использует это и перехватывает подкрепление Карла XII. После Полтавы шведы терпят окончательное поражение, после чего Карл XII скрывается в Османской империи, что провоцирует короткую войну, безуспешную для России. 1712 год. Санкт-Петербург становится новой столицей империи. Многие противостоят вестернизации России, в том числе сын Петра Алексей. Алексея судят, и он умирает, возможно, под пытками. В 21 году заключен мир со Швецией. Теперь Россия прочно обосновалась на побережьях Балтийского моря и стала мощной европейской державой. В 1730 году императрицей становится племянница Петра Анна. Она мечтает получить выход и к Черному морю. Для этого необходимо разгромить Крымское ханство и его могущественного союзника Османскую империю. Российские войска входят в Крым и нынешнюю Молдавию. Австрия присоединяется к коалиции с Россией, но терпит неудачу. Опасаясь негативного исхода, Россия отступает и оставляет завоеванные территории за исключением города Азов. После смерти Анны власть переходит в руки Елизаветы, дочери Петра. В это время на востоке Витус Беринг, российский мореплаватель, исследует побережье Америки. После войны за австрийское наследство в Европе наступает дипломатический кризис. Проверенные временем союзы разрушаются. Великобритания сближается с Пруссией, а Россия вступает в союз с Австрией и Францией. Разгорается Семилетняя война. Русская армия входит в Пруссию. Спустя годы конфликта, когда уже победа вот-вот неизбежна, Елизавета умирает. Ее племянник Петр III, будучи большим поклонником Пруссии, немедленно прекращает войну. Он возвращает все завоеванные территории Пруссии без какой-либо компенсации. И тут Екатерина и ее гвардейцы устраивают переворот, и она всходит на престол, не являясь ни русской, ни православной. В общем, принцесса захудалого дармштадтского герцогства. Она усиливает российское влияние в Польше, провоцируя там восстание. Османская империя объявляет России войну. Это устраивает Екатерину. Она желает получить выход к Черному морю и создать новую византийскую державу, которая контролировала бы проливы, ведущие к Средиземному морю. Российские войска входят в Бухарест, а корабли полностью уничтожают Османский флот. Опасаясь австрийской интервенции на Балканы, Пруссия и Россия предлагают Австрии разделить территории Речи Посполитой. В России набирает силу казачье крестьянское восстание под предводительством Пугачева Емельяна и татар, башкир, калмыков, вынуждая Екатерину задействовать войска. В этом же году заключается мир с Османской империей. Россия занимает Крым, а в 1783 году нарушает договор и аннексирует его территорию. Сюда прибывают новые переселенцы, и, изгоняя мусульман, основывается военно-морской порт Севастополь. А после новой победы над османами – Одесса. Польша оказывается полностью разделена между своими соседями. Россия получает множество славянских и балтийских территорий, но теперь ее соседями являются две великие державы. Начавшаяся в 1789 году французская революция – погружает европейские монархии в страх перед распространением революционных идей по всей Европе. В
1798 году Россия присоединяется к антифранцузскому союзу. Русско-австрийская армия вытесняет французов из Италии. Русско-османский флот захватывает Ионические острова. Россия и Персия ведут территориальные споры о Кавказе, что приводит к войне. В 1805 году Александр III присоединяется к коалиции против Франции. Но его армия терпит поражение под Аустерлицем. Спустя два года Наполеон дошел до территории бывшей Польши. Прусская армия снова терпит поражение под Фридландом уже, и Александр I вынужден подписать мирный договор с Наполеоном. Наполеон создает Варшавское герцогство и заключает договор с Россией, союз почти. Россия обязуется соблюдать континентальную блокаду Британии. Теперь Россия может сосредоточить свою мощь на других фронтах. На Кавказе, с Османской империей или со Швецией опять за контроль над Финляндией. В 1808 году Наполеон терпит неудачи на Пиренейском полуострове и опасается, что Австрия воспользуется этим. Для нападения он приглашает Александра I в Эрфурт, чтобы закрепить союз и получить поддержку. Кстати, Эрфурт – городок, где я живу, и тут сохранились оба дома, где жил во времена этой большой несколькомесячной пьянки Наполеон и Александр. Пьянка ни к чему хорошему не привела. Наполеон понял, что не может рассчитывать на Россию и начинает готовить кампанию против России. В конце июня 1812 года начинается наполеоновское вторжение, опять же в надежде на быструю победу над Россией. Недалеко от Москвы происходит кровопролитная битва под Бородино. Русские войска отступили, оставив Москву. Французам достается опустошенный горящий город. Наполеон уже в отчаянии пытается подписать мирный договор, но Александр I не идет на это. Наполеон отступает, особо холодная зима стремительно подрывает боеспособность армии Наполеона. И тут Березина до сих пор хэштег для французов, ну и некоторых европейцев. Александр I продолжает наступление по Европе. К нему присоединяются Пруссия, Австрия и Швеция. Английская, португальская, испанская армии изгоняют французов из Испании. Александр I с союзниками берут Париж и добиваются отречения Наполеона от престола. Победители собираются в Вене, чтобы определить новые границы Европы и восстановить монархии. Александр I, сыгравший главную роль в разгроме Наполеона, получает большую часть Варшавского герцогства, которое сохраняет большую автономию в составе России. Русский поход в Европу закончился, о том мы и послушаем песню в исполнении

Напоминаю, на радио Грюнавелле мы слушаем заметки об истории России крупными мазками после Рюриковичей. В том же 1815 году Александр I создает Священный Союз, призванный обеспечивать мир в Европе. Тем временем российско-американская компания налаживает пушной промысел в Америке. После смерти Александра I его преемник Константин отрекается от престола, императором становится младший брат Николай. После восстания декабристов он усиливает самодержавие и государственный надзор. На Балканах греческое население Османской империи устраивает революцию. Пользуясь случаем, российская армия начинает войну и приближается к Константинополю. Но Николай I понимает, Франция и Великобритания недовольны укреплением России и не позволят Александру взять Константинополь. После подписания мирного договора Россия укрепляет свое присутствие на Черном море. В 1830 году в Европе вспыхивает несколько как бы революций, в том числе в Польше. Польское восстание русская армия подавляет. Позднее император укрепляет союзы с Пруссией и Австрией, заключает оборонительный союз с Османской империей. Защитив таким образом западные границы, Николай I может сосредоточиться на покорении Кавказа. Многие народы, в основном мусульманские, сопротивляются России. В Европе растет национализм. Священный Союз начинает трещать по швам. Повсюду проходят восстания. Народы стремятся к большей национальной автономии. Австрийская империя, находясь на грани распада, получает от России военную помощь для подавления венгерского восстания. Новые разногласия с Османской империей выливаются в войну. Россия побеждает на суше и на море. Но на этот раз Франция и Великобритания вмешиваются и нападают на Россию. Тем временем Пруссия и Австрия, несмотря на союзные договоры, сохраняют нейтралитет. Русские войска отступают с Балкан, а в Черном море главенствует франко-британский флот. Уже под паровой тягой, произведя высадку в Крыму, войска коалиции разбивают русские армии. В начале царствия Александра II Россия осознает, что очень отстает в военном смысле, а также в промышленном, сельскохозяйственном и социальном развитии. Император переходит к модернизации страны. Он ускоряет строительство железных дорог. На Дальнем Востоке, пользуясь упадком Китая, в котором Россия приняла участие, Россия сдвигает границу к реке Амур. Александр отменяет крепостное право, но крестьяне по-прежнему в долгах, как в шелках. Император также реформирует и армию, и систему образования, административное устройство и судебную систему. Благодаря завоеванным уже в Средней Азии землям, Россия становится ближе к своему конкуренту Великобритании, захватившей Индию в свое время. Император считает Аляску никчемным куском холодной земли, оборонять которую трудно, и, благодаря, думаю, коррупционным схемам, продает Аляску. И опять восстания на Балканах потрясают Османскую империю. Россия использует это как повод для новой войны и добивается независимости ряда государств – Сербии, Румынии, Болгарии. Однако европейские державы не устраивают господство России. Все встречаются в Берлине, чтобы пересмотреть договор. Просвещенные круги России расценивают это как предательство Германии. Многие из принятых реформ Александром II вызывают недовольство. Дворяне лишены своих привилегий, крестьяне не имеют полной свободы. Развитие промышленности приводит к появлению рабочего класса, условия труда которого оставляют желать лучшего. В национальных районах России возникают национальные движения, некоторые из которых – радикализируется. Александр II становится объектом покушений. Одно из них было удачным. В причастности к нападениям обвиняют евреев. Это приводит к волне погромов по всей стране. Тысячи евреев бегут в Европу и США. Новый император решает пересмотреть реформы отца и восстановить прочное самодержавие. После того, как Германия, Австрия и Италия формируют союз, Россия становится еще более изолированной.
Она налаживает отношения с Францией, также изолированной после поражения в войне с Германией в 1871 году. В России начинается строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, которая открывает путь на Дальний Восток. В 1895 году в ходе агрессивной экспансии Япония захватывает Китай. Новый император получает разрешение на строительство железной дороги через Маньчжурию во Владивосток. Восстание в Китае подрывает власть династии Цинь. Огромный международный альянс, в том числе и Россия, вмешивается для подавления восстания. Российская армия занимает Маньчжурию, что вызывает недовольство Японии, имеющей свои виды на эту территорию. Война 904 года оборачивается в пользу Японии. Балтийский военный флот, по сути, весь флот России, разгромлен. Поражение выступает катализатором первой революции в России. Рабочие организуют забастовки, крестьяне нападают на собственность дворян, проще жгут их, а национальные меньшинства требуют большей автономии. Забастовка железнодорожников парализует страну. Николай II вынужден согласиться с учреждением Государственной Думы. После революции экономика страны начинает возрождаться. Наращивается производство зерна, стали, угля, нефти. Это способствует развитию промышленности. Помимо этого, происходит сближение с Великобританией по разграничению зон влияния в Центральной Азии. Франция, Великобритания и Россия образуют Антант, сердечный союз. Антанта выступает против тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии. Страны готовятся ко всеобщей войне. Убийство наследника австро-венгерского престола в Сараево служит спусковым крючком к объявлению войны Веной Сербии. Россия, которая стремится защитить славян на Балканах, объявляет всеобщую мобилизацию. Спустя несколько дней вся Европа вступает в войну. Огромная собачья свалка. Санкт-Петербург переименовывает в Петроград. В Лондоне члены Антанты договариваются не заключать сепаратного мира. Русские войска выбиты из Восточной Пруссии, но им удается продвинуться в Галиции. Османская империя присоединяется к Тройственному союзу и перекрывает проливы, полностью изолируя Россию. В 1915 году, пока на Западном фронте ведется позиционная война, Германия вторгается в Россию и захватывает множество территорий. После этого война и тут принимает позиционный характер. В стране масса беженцев, 80% промышленности в ущерб гражданским потребностям задействованы в работе на войну. Война затягивается, авторитет императора, его супруги и всей камарильи стремительно падает. Забастовки в Петрограде 17 года превращаются в вооруженное восстание. Императора Николая II вынудили отречься от престола. Династии Романовых приходит конец. Временное правительство пытается снизить напряженность, но предпочитает не подписывать сепаратный мир с Германией. Война продолжается, недовольство населения растет, и это приводит к захвату власти большевиками 25 октября 1917 года. Вскоре подписан мирный договор с Германией. На радио Грюневеле мы слушали заметки об истории России после Рюриковича. И зачем я все это составил, наговорил? А именно для того, чтобы мы с вами понимали, история России, да и не только России, в этом эссе было видно, всей Европы, да и всего мира, это сплошные войны с короткими перерывами. И то, что происходит сейчас, не должно нас удивлять. Хотя это больно, страшно, неприятно. Но именно буржуазный мир заставляет всех конкурировать. От школьников до студентов, от служащих клерков до организаций, до государств, до полушарий. Оттого и существуют эти войны. Все борются за кусок. Все хотят выглядеть лучше.
сегодня сходить на ноготки, завтра купить крутой автомобиль, ну а послезавтра прихватить кусочек. Вот, например, Молдавии. Они уже принимают решение, что Молдавская республика войдет в состав Румынии. А уж каким образом, областями ли? Так же, как ФРГ поглотила и ГДР. Можно долго рассуждать на эту тему. Но я-то для себя вывод один сделал. Только социализм, только путь ко всеобщему равенству приведет нас к отсутствию войн.

0: Мы сегодня получили представление о певце, авторе Николае Емелине. Несколько песен прозвучало на радио Грюнавели. Ну а сейчас по архивам нашего радио 20-летней давности. У микрофона Наталья Исаева. Некоторое время издатель одного из русскоязычных журналов в Германии. У нас сегодня в гостях Наталья Исаева. Это так длинно звучит, но звучит именно так. Координатор по изданию русско-немецкого журнала в Ваймарской области. Я правильно сказал?
1: Да, все правильно.
0: Скажите, пожалуйста, давно ли вы в Германии? И как вы сюда приехали? Как вы сюда попали? Как вы здесь живете? Как вы здесь устроились?
1: Я приехала в 2003 году на учебу в рамках академического обмена немецкой академической службы. И отучившись здесь 2 года, я закончила университет и стала работать преподавателем немецкого языка на интеграционных курсах.
0: А какой университет, Наташа, вы здесь окончили?
1: Йену.
0: Университет Йена и факультет, наверное, филологический. Я скажу нашим слушателям, что в предварительном знакомстве я узнал, что Наташа уже имеет одно высшее образование педагогическое. Она училась в Москве, там же, где и жила всю жизнь, и там же уже поработала в школе в течение 2 лет. И вот теперь в Германии университет в Йене.
1: Да, факультет называется по-немецки «Auslandsgermanistik», факультет для тех, кто хочет преподавать немецкий как иностранный язык.
0: Вот так началось наше интервью с Натальей Исаевой, учительницей из Москвы, сложными, неисповедимыми дорогами, ветрами современной жизни, занесенной в наши края. И после университета вы получили сразу какую-то работу?
1: Да, я еще во время учебы проходила различные практики на интеграционных курсах, например, в Гере или в Эрфурте я уже тоже работала. И большая часть контактов у меня сложилась с Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft в Апольде.
0: Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft переводится примерно как «образовательный центр для промышленности». Расположен центр этот в Апольде. И теперь о главном, ради чего мы устроили сегодня встречу с Натальей Исаевой. Скажите, пожалуйста, и как созрела идея организовать такой журнал?
1: Ну вот, работая на курсах, заметила, что многие учащиеся плохо ориентируются на местности, не знают о том, что происходит вокруг них, например, в Веймаре, в Апольде, в Эрфурте. И одновременно они не могут читать немецкие газеты или слушать немецкое радио, потому что им не хватает знаний немецкого языка. Вот на этом фоне и возникла идея создать журнал, печатный орган, который был бы доступен для всех, как для русских, так и для немцев. И одновременно информировал бы о том, что происходит непосредственно вокруг нас.
0: Скажите, пожалуйста, Наташа, давно ли существует проект? Есть ли уже инициативная группа и как он финансируется?
1: Сама идея проекта возникла в декабре прошлого года, и тогда же возник вопрос о том, как финансировать проект. И мы узнали о том, что существует возможность получить поддержку от Локоста. И мы подали заявку, и вот недавно получили, наконец, обещанную сумму. И так официально проект был открыт на прошлой неделе. Свежая новость.
0: Да, проект совершенно свежий. А как можно расшифровать аббревиатуру LOCAST?
1: Locales Capital für Gemeinschaftsnützliche Zwecke, Thüringen.
0: И несколько слов об инициативной группе, пожалуйста.
1: Пока наша инициативная группа небольшая, в ней всего 4 человека. Это Галина Хальпфингер, переселенка из Апольды, а также Моника Шлехен. Она жительница Апольды и уже много лет работает с мигрантами, и поэтому хотела бы тоже поддержать этот проект, так сказать, как знающая... местные проблемы, да. Кроме того, принадлежу я к проекту, а также студент Веймарского университета, который нам обещал помочь с оформлением. Вообще, наш проект задумывался не только как проект, в котором будет издаваться газета, но и как образовательная программа. То есть существует 2 этапа. На первом этапе, когда собирается группа, в течение 10 недель участники проекта получают необходимые знания, да, по минимальным основам журналистики, графического оформления газеты, по маркетингу печатного издания.
0: Маркетинг — это уже интересно. Все-таки в рамках фонда, по-видимому, газета будет бесплатной.
1: Правильно, но после того, как основной этап финансирования будет завершен, мы все-таки надеемся на то, что мы будем продолжать издавать газету. И для этого необходимы знания и о рекламе, и о том, каким образом можно распространять газету. И...
0: Да, действительно, это много очень тонких, профессионально тонких вещей. А скажите нам, пожалуйста... Наташа, что-то по содержанию вашего журнала. Вы, наверное, уже собирались инициативной группой. И какие рубрики, какие разделы вы планируете к изданию?
1: Точного плана у нас пока нет, но некоторые идеи связаны с тем, чтобы представить в газете как серьезную страницу, которая будет посвящена, например, политике, новостям из социал или Arbeitsamta в Апольде. И страница, которая будет посвящена повседневной жизни переселенцев. Какие-то, может быть, интересные истории.
0: Это совершенно логично, понятно и верно. Но поскольку вы сейчас находитесь, мы с вами находимся на радио Фунгверк, на радио «Зеленая волна» в Эрфурте, наверное, у вас есть и интерес какой-то к вашим соседям. Предположим, из Эрфурта с этой стороны, а с той стороны из Геры и других регионов Тюрингии.
1: Да, потому что мы задумываем страницу, рубрику «Новости из соседних регионов». И хотели бы попросить...
0: людей пишущих, скажем так, людей неравнодушных к судьбе переселенчества...
1: Да, сообщать всю интересную информацию, которая, на их взгляд, могла бы быть опубликована в журнале.
0: Прекрасно. Но не только информацию, возможно, возможно, еще и фотографии.
1: Фотографии, может быть, рисунки. Все то, что составляет содержание обычного печатного издания.
0: А сейчас скажите, пожалуйста, Наташа, о тираже планируемого журнала и о методах его распространения.
1: Изначально планируется издать 400 экземпляров и распространять их в общежитиях, где живут новые переселенцы, в домах, где большинство жителей русские. А также мы хотели предложить особый метод распространения, бесплатную подписку для тех, кого заинтересовало новое издание. Если кто-то не живет в Веймаре или Веймарской области, он может обратиться ко мне лично по контактному телефону, и для этих людей мы оформим подписку, то есть вышлем экземпляр на дом.
0: Расходы подписчика будут только почтовые?
1: Да.
0: А скажите, пожалуйста, теперь и ваш телефон.
1: Мой телефон в Веймаре 03643-772697.
0: Я повторю, телефон Натальи Исаевой в Веймаре, телефон, по-видимому, лидера этого издания – 03643 – это код Веймара, 77-26-97.
1: По этому телефону могут обращаться и все те, у кого есть интересные новости, пожелания по изданию нового журнала. Все те, кто хотят оказать нам поддержку или выразить свои идеи.
0: А я еще должен сказать, что когда выйдет первый номер этого издания, мы на радио Грюневеле сделаем обзор основных статей, материалов. Наиболее интересные из них Наталья Исаева зачитает у нас на радио.
1: Да, буду с нетерпением ждать этого момента.
0: Спасибо за интересное интервью. Удачи вам в работе, удачи вашему новому изданию.
1: Спасибо, вам тоже.
0: Вам предстоит, Наташа, нелегкий, долгий, но очень интересный, я надеюсь, труд. И давайте послушаем, не перекликается ли содержание вот этой песни от Владимира Высоцкого с вашими мыслями о будущем.
2: Песенка всем известная, естественно, называется она «Марафон» или «Бег на длинную дистанцию». Хотя к ней дело и вступление, я всегда говорю, что я не писал про бег на длинную дистанцию. Я отправной точкой это были комментарии. Вот когда, вы знаете, когда так бравым голосом, таким радостным, с парой или озеров говорили. Сейчас-то они, по-моему, после этой песни уж так не говорят, но, во всяком случае, они все время говорили, вот еще одну шайбу забили наши чехословацкие друзья. И очень так радовались. Я всегда думал, почему друзья, почему, когда шайбу забили, они же Наполи соперники и противники, почему друзья? И вот так вот, как навязнут в зубах несколько слов вместе соединенных. Иногда, знаете, там, предположим, было какой-то, на узбек-фильме работала цыганская группа, и все время режиссер все время говорил, товарищ цыгане, пожалуйста, встаньте здесь. Вот я вообще, товарищ цыгане, встаньте здесь. Я говорю, он ему сказал, сейчас, товарищ узбек. Ну, почему же? Значит, товарищ узбек смешно, а товарищ цыгане нет? Ну. И вот когда вместе употребляют такие слова, ну, хорошо, наши чехословацкие друзья, это правда, но они друзья до того и после того, а во время того они противники и соперники, верно? Значит, меня это раздражало, когда они все время, мяч у канадских профессионалов, канадский профессионал, я думаю, когда же он скажет наши любители? Он ни разу не сказал, значит. Он, наверное, имел в виду, что, значит, они профессионалы, потому что они, что ли, деньги за это получают, а наши нет. Но это не совсем так, в общем-то, в принципе. Да я считаю, что, в общем, в этих играх, в этом турне как раз наши-то оказались большими профессионалами, чем канадцы, потому что выиграли, понимаете? Для меня профессионализм, умение просто очень хорошо делать свое дело. Вот и все. Марафон или бег на длинную дистанцию.
3: Я бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу, бегу. Я бегу, бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. Но может как раз, когда я бегу, я гулять хочу у Гурьевой Тимошки. Так нет, бегу, бегу, топчу по гаревой дорожке. А гвинеет Сэм Брук, обошел.

0: Брук.
1: А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
2: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
1: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы точно знаете, когда мы выходим в эфир, то на главной странице сайта «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимаете на наушники и слушаете нашу программу в момент ее выхода. А Марина продолжает.
2: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневели» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
1: Спасибо, Марина. На этом 1086 выпуск программы «Радио Грюневели» подошел к концу. Всего доброго, до новых встреч. Будьте счастливы. Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorow. Damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.